0: уняли вы в дымал, ты делаешь отзорки. Твой экстазичный народа. Все подозрения тела не голову смысла. Вот отзорки. Дорогая зорки, подпизирая зорки, так. Не забои душе лесу, все не могут рот, без чуешки.
1: 2, 3, 4,